0: 순서정향해서무관정한라디오를듣고있습니다
1: Здравствуйте всем! Радиокомплекс Пэйан – удовольствие для ваших ушек!
2: Download Himalaya application, and you can listen to Pэйан Radio at any time.